Свеха, Тубеха, Несвеха, Радио Свеха, ЛВ. Labākās dziesmas latviešu valodā.